Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь. И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
4: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
6: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. «Инка». Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
9: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: здравствуйте. Шоу «Летние каникулы» — последний день в этом сезоне. И что ж, я сюда, если честно, немножко такой с грустью и, может быть, отчасти с болью сердца пришел к вам, но тем не менее. Время идет, жизнь идет, все меняется, все непременно меняется, и этот сезон не исключение. Не мог он длиться бесконечно, сегодня последний день, завершаем, так что всем желаю доброго утра, всем отличного настроения. Сегодня еще и последний день рабочей недели, поэтому я уверен, что у вас тоже такое, знаете, немножечко, может быть, приподнятое настроение, потому что впереди выходные, надеюсь, вы успели их себе спланировать. Тем более, что вроде бы как, давайте я сейчас гляну, не буду говорить голословно, заявлять точнее. А, ну нет, ну сегодня мы до 28 градусов тепла ожидаем, но я думаю, что это, вот знаете, плюс-минус вот так вот где-то в серединке дня, если у вас получится куда-нибудь выбраться на прогулку, будет здорово, потому что вообще нам обещают сегодня пасмурную погоду. Вот сейчас вроде бы как ясно, но ко дню обещают пасмурную погоду. Если что, успевайте ей насладиться. А завтра и послезавтра до 23-19 градусов тепла, но небольшой дождь нам синоптики тоже обещают. Так что предстоящие выходные обещают быть... Ну, давайте так, если уж не вау себе, чего, ничего себе летними, но хотя бы, да, можно выбраться куда-нибудь на природу, если у вас есть какой-нибудь загородный участок или что-нибудь такое, вот эти все свои загородные дела поделать. В общем, вы лучше меня знаете, что делать. Что касается наших традиций, давайте мы их не будем пропускать, потому что нам с утра снова написал Вадим, прям большое достаточно сообщение, несколько. Доброе утро, с пятницей и, к сожалению, с последним днем летних каникул с Антоном Колевым. Антон Яковлев, ты клевый. Но я думаю, здесь просто Т9 исправила фамилию. Спасибо огромное, Вадим, мне безумно приятно именно ради того, чтобы вам было хорошо, вот каждый будний день здесь. Я здесь для этого и существовал на летних каникулах вот уже не первый год. Ладно, не буду рассказывать вам про историю, а то меня сейчас понесет. Сегодня ожидается теплая погода, но имейте в виду, что сегодня на протяжении всего дня передают кратковременные дожди, сообщает нам Вадим. Ну а в пятницу отмечаемся руководство на работе, до обеда делаем вид, что работаем, а с обеда планируем уикенд, если кто-то еще его не запланировал. Проснулись, улыбнулись, сделали зарядку, попили вкусный кофе и в путь. Сбежаться в пятницу с летними каникулами. Вполне себе приемлемый план. Спасибо огромное, Вадим, за наводку. Я вообще думаю, знаешь, что касается отмечаться на работе у руководства, сделать вид, что до обеда поработали, тебе можно уже какую-нибудь, знаешь, своего рода книгу писать. Типа, вот как у Григория Остера были вредные советы, у тебя вредные советы только для взрослых. Потому что, не, ну все равно, ну чуть-чуть-то поработать надо. Так что давайте, собираемся с мыслями, начинаем новый день и готовимся все прелести этого нового дня встречать. Что касается прелестей шоу «Летние каникулы», то здесь, как и всегда, будет много приятных бонусов. Один из них — это возможность получить в подарок сертификат на дом с баней на 3 часа в резиденции Камнева Загородной. Помимо этого, гороскоп. Узнаем, что там с точки зрения астрологии звезды для нас приготовили. Ну и новости тоже будут. Так что, повторюсь, устраивайтесь поудобнее, делайте музыку чуточку громче и погнали вперед.
1: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются практики.

0: На Красной Армии прямо сейчас Ева. Вау.
1: Я любила.
0: Очень неожиданно было услышать этот трек, честно говоря. Я когда-то, когда его впервые на Красной Армии услышал, такой, что? Что, мистер музыкальный редактор, вы вот так вот решили сделать? И вот сейчас снова в плейлисте попалась эта песня. И, кстати говоря, что касается песен, вы знаете, нам тут, Максим пишет, говорит, доброго утра, последний день шоу «Летние каникулы». Можно пошалить? Что будет особенного в музыке, спрашивает Макс. Слушайте, ну, я повторюсь, Максим, я, ну, имел в виду последний день работы в утреннем шоу, а не вообще последний день работы моей в этом месте. Поэтому уж прям совсем пошалить. Но не знаю, давайте так поступим. Если, короче, хотя бы с десяток каких-нибудь предложений музыкальных посыпется к нам в Макс, каких-нибудь очень экстраординарных, необычных, естественно, эфирных, но такое, чтобы я такой, о, вот эта песня, я готов пошалить и к концу шоу такую песню поставить. Ну, вообще, самой последней песни сегодня в шоу. Если хотите, пожалуйста, предлагайте. Вот он такой своего рода музыкальный челлендж. Макс, пишите в Макс 922-300-104-6. Вот песню, которую, ну, вот не слышали вы на Красной Армии, но хотели бы услышать, предлагаю... Анна Немченко. Вадим, пожалуйста, только не Анну Немченко. Она, конечно, и есть вот это вот «Танцуй везде», но... Да, «Танцуй везде», что, по-моему, эта песня называется, которая у нас играла. Но давай еще, накидывайте, если хотите, конечно. 922-300-104-6. Не менее 10 ваших предложений, одно из них, возможно, и прозвучит. Да, и помните, конечно же, есть еще и различные радийные критерии, да, исходя из которых стоит песни ставить. Поэтому, ну, не прям совсем все я могу поставить. Если что, имейте это в виду. Думайте об этом всегда. Итак, пока что три предложения нам прилетело. Но если что, еще раз. 922-300-104-6. Мы же пока пойдем далее. Впереди нас с вами ожидает возможность получить подарок-сертификат на дом с баней на 3 часа в загородной резиденции Камнево. Перед этим гороскоп и новости. Все это уже скоро.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: выпуск новостей на Красноармии. С нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени у озера Кривого появится своя набережная. Она свяжет улицу Западносибирскую с Гилевской рощей. Об этом сообщает портал Урару. Компания-застройщик планирует обустроить здесь прогулочные маршруты, зоны отдыха и общественное пространство у воды. Возле Гилевской рощи построят новый жилой квартал. Высота домов будет достигать 32 этажей. У жильцов будет отдельный вход в парк. 5 умных остановочных павильонов планируют установить в Тюмени в этом году. На сегодня в городе действует 68 таких остановок. Они оборудованы видеонаблюдением, навигационной тач-панелью, освещением и разъемами для зарядки телефонов. Здесь же пассажиры могут посмотреть прогноз прибытия автобусов. Об этом рассказал глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. Также в этом году появятся новые участки выделенных полос для общественного транспорта. С 20 августа в Тюменской области стартует адресное информирование избирателей. В рамках проекта «Inform Week» члены участковых избирательных комиссий будут навещать жителей, чтобы лично рассказать о предстоящих выборах депутатов Госдумы и областной думы. При себе у членов УИК будет удостоверение, информационные материалы и бейдж, а также синяя сумка и белая манишка с символикой «Inform Week» и избирательной комиссии Тюменской области. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, настало время узнать гороскоп на сегодня, на 14 августа. Давайте приступим. Овны. Овнам сегодня жизнь будет преподносить миллионы непростых ситуаций, с которыми придется как-то справляться. Получаться, конечно, будет через раз, но в конечном итоге вы придете к успеху. Спасибо на этом. Тельцы. Сегодня тельцам стоит поставить все важные дела на паузу. Это не самый удачный день, чтобы трудиться над ними. Близнецы. У вас обалденный день с нестандартными ситуациями и такими же интересными разговорами. Раки. Вам придется бегать в три ноги. Будет слишком много дел и задач, но в то же время в этот момент... Это тот момент, в котором вы можете много наверстать, что когда-то было упущено. Львы будут кайфовать от всего вокруг. Да, далеко не все дела пойдут как по маслу, но настроение это не испортит. Девы, у вас непростой денек, когда все будет идти по плану. Ну, а проблемы будут сыпаться как будто из рога изобилия. Постарайтесь не браться за что-то действительно сложное, чтобы хотя бы немного было проще. Весы, вам стоит быть осторожнее при любой ситуации, в любом разговоре. Все может измениться будто по щелчку пальцев. Будьте настороже. Скорпионы, скорпионам не стоит экспериментировать и вляпываться в непростые истории. Это может серьезно отпечататься на будущем. Стрельцы. Сегодня стрельцам не стоит молчать и стоять в стороне. Нужно активно высказывать свое мнение и делать то, что давно хотелось. Козероги. Сегодня козерогам будет непросто. Организм может сдать от напора дел, так что будьте аккуратнее на работе, не беритесь за очень сложные дела. Водолеи. Водолеям стоит посмотреть в будущее с надеждой. Поверьте, вас ждет очень много интересного и крутого, так что настраивайтесь только на лучшее. Рыбы. Вам не стоит полагаться на кого-то, только на себя и свои силы. Даже если кто-то вызовется вам помочь, то, скорее всего, это будет медвежья услуга. А оно вам надо.
2: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: И прямо сейчас трек, который называется «Клатч», в тюмени 7 часов и 36 минут. Итак, начинаем разыгрывать подарок. Сертификат на дом с баней на 3 часа в загородной резиденции Камнева. И приготовьтесь писать ваши варианты ответов к нам в МАКС 922-300-104.6. Ну и вопрос мой сегодня связан, собственно говоря, ни с чем иным, кроме как, конечно же, с баней. Раз мы вас отправляем туда, в Камнево, в баню, вопрос звучит следующим образом. Но, знаете, лето, пора отпусков, многие из вас ездят куда-нибудь в Турцию. Так вот, скажите мне, пожалуйста, что является аналогом бани в Турции? Пишите 922-300-104.6.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 17, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня плюс 28 пасмурно, вечером пасмурно и плюс 24.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги Тюмени сейчас загружены на 1 балл. На дорогах свободно. 9 минут стоит Мельникайте от 30 лет Победы до Харьковской. 8 минут 50 лет Октября от Севастопольской до Профсоюзной. И также небольшой затор на Мельникайте от Жигулевской до улицы Республики.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
1: Реклама.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: «Обещанная сказка».
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
12: 8:00. Пешком до садика и школы.
11: На работу в центр за 15 минут.
13: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
14: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
15: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Спонсор игры – загородная резиденция Камнево.
1: Именно туда отправится победитель нашей игры на сегодня. Ее зовут Анна. Анна, привет, доброго утра.
2: Доброе утро.
1: У тебя, судя по всему, знаешь, как это говорят, самые быстрые руки на Диком Западе, только ты не в дуэли участвовала, но своего рода тоже в дуэли, но только с большим количеством тюменцев. Потому что ты ранее всех прям очень оперативно прислала ответ на мой вопрос. Мы сегодня говорили о бане, конечно же, потому что ты и отправишься, собственно говоря, в дом с баней в загородной резиденции Камнево. И поэтому я подумал, а почему бы не спросить вас сегодня про баню, но так как лето, пора отпусков, многие наверняка ездят в Турцию, либо хотели бы туда поехать и разбираются в турецкой бане. А вот у меня вопрос-то был такой, а что является аналогом бани нашей традиционной русской в Турции? Ань, какой правильный ответ?
2: Хамам.
1: Хамам, да, совершенно верно. А удалось ли тебе когда-нибудь вот в таком настоящем хамаме там в Турции побывать?
2: Да, бывало в Турции, меня обтирали варежками с пеной.
1: Так, и если сравнивать, ну, с тем хамамом, который у нас, например, в Тюмени где-нибудь, вот такое вот, сравнение вообще вот здесь уместно или нет?
2: Нет.
1: Сравнение?
2: Для меня нет.
1: Сравнение неуместно. Также, я думаю, если есть где-нибудь в Турции русская баня, то, побывав здесь, в России, совершенно иные впечатления будут от русской бани.
2: Да.
1: Ну что ж, еще раз поздравляю тебя с победой, Ань. Желаю тебе
2: спасибо
1: отличного
2: большое.
1: Отдыха, классного завершения этого лета. Ну и в рамках текущей пятницы, чтобы все у тебя прошло максимально гладко, легко и непринужденно.
2: Спасибо.
1: Спасибо и тебе. Счастливо. Пока.
2: Пока.
1: Пока-пока. Ну, а мы продолжаем далее. Нас тут до финала часа только исключительно хиты ожидают. Вот один из них. Это будет Ваня Дмитриенко, Венера, Юпитер.
0: Дом с баней в загородной резиденции Камнево. Свежий воздух и ресторан на территории. Дом построен по канадской технологии из кедрового дерева, что обеспечивает комфорт и уют внутри. Закрытая территория дома с мангальной зоной, беседкой, казаном, комфортом.

0: Это мод с нами прямо сейчас. Трек, который называется Indo Club. Не тот, который вот, да, 50 Cent, именно от мода. Наш свой отечественный Indo Club. 7.50 Тюмени. Идем далее на подходе Мерка Кремон под ТНП.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 19, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 28, пасмурно, вечером плюс 24 градуса, тоже будет пасмурная погода.
1: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
2: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17. До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
4: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
5: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
6: А можно попробовать?
5: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.

В Тюмени 8 часов утра. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Второй час открываем. И нам в этом помогут Кэлвин Харрис и Джеззи с треком «Satisfy» уже через несколько секунд.

0: 5 минут. Всем доброго утра. Здравствуйте. Кстати, открылась доставка. Можно начинать заказывать себе завтрак. Это я так, к слову, о своих традиционных ритуалах, знаете, вот здесь вот на работе. Еще и надо кофе сделать. Точно. Так, немножечко отвлекся. У нас здесь шоу «Летние каникулы». Сегодня последний день, к сожалению, в этом сезоне. Но что поделать. С новой недели, с понедельника, возвращается в эфир снова утреннее шоу «Ред». Я думаю, многие из вас уже наверняка где-то видели анонс и так далее. Ну, а я вернусь к вам тоже в понедельник, но уже с 10 утра, с 10 до 2 буду здесь. И еще в будущем, чуть позднее, вас кое-что интересное в моем сегменте ожидает. Но не буду пока все раскрывать карты. Следите за анонсами в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». Подписывайтесь, становитесь частью огромного комьюнити, самого крупного комьюнити среди всех радио в Тюмени во ВКонтакте. Так что присоединяйтесь, будем вам рады. Также рекомендую и не отсоединяться никуда в ближайшие парочку часов, да и вообще на протяжении всего дня, потому что если говорить о том, что будет происходить в этом часе, то нас с вами ожидает приятный бонус, как я это обычно называю. Бонус этот, это пауэрбанк от Центра юридической помощи «Имеем право». Можно будет выиграть его ближе к середине часа. Не пропустите, гаджет в наше время весьма и весьма полезный и, что приятно, универсальный. Не только телефон можно заряжать сегодня, ну а вообще что угодно, все, что имеет подключение для пауэрбанка. К чему все эти подробности вообще рассказываю, я, честно говоря, не знаю. Вы же сами прекрасно знаете, что вы с этим пауэрбанком будете делать. Что еще? Помимо этого, гороскопы, новости. Ну и давайте заглянем в страничку социальных сетей, посмотрим, что у нас там, какие там сегодня обсуждаются инфоповоды и события. Слава богу, перестали вот это «Колобок» и «Человека-паука» обсуждать, я смотрю. А вот что обсуждается, мы с вами узнаем после хита от группы «Intelligence». Их визитная карточка под названием «Август» отправляется к вам.
1: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются

8-10 Тюмени. Итак, ну что, что могу сказать? Я, признаться честно, думал, когда анонсировал вам вот эту вот самую рубрику, в которой мы смотрим новости из социальных сетей, что там будет такое, знаете, к концу недели какие-нибудь интересные прям такие инфоповоды, но не сказать, что тут прям вау. Но, тем не менее, я кое-чем с вами поделюсь. Из интересного, вот мы всегда думали с вами, да, что шахматы весьма спокойный вид спорта, но тут завирусилось видео в соцсетях, где, значит, наш российский гроссмейстер, шахматист Ян Непомнящий, он во время игры в шахматы, я так понимаю, это были онлайн-шахматы, случайно нажал не на ту кнопку, короче, и совершил неверный ход, и в итоге проиграл матч по шахматам, и не просто проиграл, а потерял 124 миллиона рублей, тут написано. Понятие это мисклик какой-то, ну, видимо, пропущенный или не туда клик сделал. Решающая партия против американца гроссмейстер машинально ошибся ходом, сразу понял, что натворил, после чего встал и покинул сцену, отдав победу сопернику. Но и я говорю, тут спокойствие шахматистов, конечно, это вообще не про него вот в этот момент. Вот там по столу стучит и убегает. Как вы вообще относитесь к тому, чтобы нервничать в шахматах? Мне кажется, это как-то, ну, условно говоря, вообще, да, несовместимые вещи. Агрессия и шахматы. Еще какие новости? Завирусились также, кстати говоря, видео, я тут смотрел и обратил внимание на это вчера, по-моему, как на Митилевском водозаборе кто-то из представителей водоканала набирает водичку и пьет ее, и там даже есть кадр, где стоят несколько журналистов и прям фотографируют с таким азартом и интересом этого человека. Пока, по крайней мере, каких-либо новостей, что ему стало плохо, не было, но вот таким вот образом нам продемонстрировали, или, может быть, хотели продемонстрировать, что вода там безопасно. Якобы набрал прям с водозабора и попробовал. Что еще? Вот тут такая новость, которую, конечно, нужно немножечко так вот, знаете, сгладить углы, что ли, и аккуратно вам ее подать. Вы знали, что вот эти вот все коротенькие видео перед сном, это, кстати, в первую очередь для мужчин, мужчины, attention, опасность, все вот эти вот коротенькие видео перед сном, они делают мужчин, как бы это так мягко сказать, ну, неработоспособными, что ли, если вы понимаете, о чем я. Короткие видео приводят к скачкам дофамина каждые 10 секунд, на фоне которых последующая ваша личная интимная жизнь становится скучной и энергозатратной. Почему-то вот так. Также синий цвет от смартфона нарушает выработку тестостерона у мужчин, ухудшая либидо, а сам гаджет создает барьер в отношениях, заменяя разговоры и флирт. В одном запросе 40% взрослых заявили, что готовы отказаться от вот этого весьма интимного процесса, но не от телефона. Если, опять-таки, вы поняли, да, все мои вот эти вот сглаживания углов. Так что, а я сейчас, чтобы вы понимали вот это вот, для того, чтобы каждое утро вам вот эти вот рассказывать новости какие-то, сижу со смартфоном, но у меня вроде все в порядке, никаких.

0: Артик и Асти на Красной Армии только что. Трек, который называется «Бриллиант». 8.20 в Тюмени. Идем далее, не останавливаясь. Впереди много музыки. Помимо этого, еще и возможность получить подарок Powerbank'а от Центра юридической помощи. Имеем право. До этого гороскоп, новости. Но перед этим крутой танцевальный хит от Bauer. Calling out for you уже через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-20.

0: На Красной Армии выпуск новостей. Студия, с нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюменской Зареке планируют построить два моста через Туру. Первый мост будет пешеходным, он соединит центр города с заречными микрорайонами и пройдет от улицы Береговой до культурного центра «Царская пристань». Проект готовят застройщики, а возводить его будут власти, пишет вслух.ру. Второй мост автомобильный между улицами Щербакова и Коммунистической. Он соединит заречную часть города и док. В Тюмени в районе Мыс в ближайшие 20 лет появятся современные жилые кварталы и набережная. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. По словам мэра, застройщик разработал уникальные концепции. Помимо детских садов и школ, будет построено новое здание для объединения «Алый парус» и современная библиотека. Также прорабатывается транспортная доступность района. Более 18 тысяч участников ожидается в этом году на промышленно-энергетическом форуме ТНФ. Он пройдет в Тюмени с 14 по 17 сентября. Сейчас у технопарка возводят выставочный павильон, сообщает агентство «Тюменская линия». Команда форума продолжает работать над деловой программой ежегодного отраслевого события. В нее уже вошли более 100 мероприятий. Отдельное внимание тюменцам и гостям города. Они в дни проведения ТНФ смогут посетить выставку технологий и инноваций, музей нефти и стать слушателями питч-сессий. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что, давайте заглянем в гороскоп и начнем по традиции с овнов, с нас хорошеньких. Итак, сегодня овнам жизнь будет преподносить миллионы непростых ситуаций, с которыми придется как-то справляться. Получаться, конечно, будет через раз, но в конечном итоге вы придете к успеху. Тельцы, сегодня вам стоит поставить все важные дела на паузу. Это не самый удачный день, чтобы трудиться над ними, лучше браться за что-то лайтовое. Близнецы, у вас обалденный день с нестандартными ситуациями и такими же интересными разговорами, так что настраивайтесь кайфовать. Песня вспомнилась про кайфовать. Ракам сегодня придется бегать в три ноги. Будет слишком много дел и задач, но в то же время это тот момент, в котором вы можете многое наверстать, что было когда-то упущено. Львы. Сегодня львы будут кайфовать от всего вокруг. Да, далеко не всегда дела будут идти по маслу, но настроение это не испортит. Девы. У вас непростой денек, когда все будет идти не по плану, а проблемы сыпаться будто из рога изобилия. Постарайтесь не браться за что-то действительно сложное, чтобы было хотя бы немного проще. Весы. Вам стоит быть поосторожнее при любой ситуации и любом разговоре. Все может измениться, будто по щелчку пальцев. Будьте настороже. Скорпионы. Вам не стоит экспериментировать и вляпываться в непростые истории. Это может серьезно отпечататься на будущем. Стрельцы. Вам не стоит молчать и стоять в сторонке. Нужно активно высказывать свое мнение и делать то, что давно хотелось. Поверьте, будет и польза, и положительные эмоции. Козероги. Козерогам будет сегодня непросто. Организм может сдать от напора дел, так что будьте аккуратнее на работе. Водолеи. Водолеям стоит посмотреть будущее с надеждой. Поверьте, вас ждет очень много интересного и крутого. Рыбы. Вам сегодня не стоит полагаться на кого-то, только на себя и свои силы. Даже если кто-то вызовется вам помочь, то, скорее всего, это будет медвежья услуга.
0: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: Рекорд Армии прямо сейчас. Хит, который называется «Габриэла», 8.35 Тюмени. Ну что, мы с вами приступаем к розыгрышу подарка. В частности, это будет Powerbank. Крутой, стильный, модный гаджет, который необходим нам в быту на сегодняшний день. И получить его можно, ответив на мой вопрос. Свои варианты ответа присылайте к нам в Макс 922-300-104.6. И в завершающий день розыгрыша этого подарка. Я у вас вот что хочу спросить. Мне кажется, я вчера этот факт говорил, по крайней мере, предполагал. Сейчас я свои предположения усилил, основательно проверив, устроив некий факт-чекинг в одном из поисковиков. Так вот, вопрос у меня сегодня будет с тем, какая страна-производитель является лидером в мире по производству пауэрбанков. Пишите 922-300-104.6, где больше всего пауэрбанков производят в мире, в какой стране. Будем подводить итоги после нового хита от диджей-дуэта Филатов & Кэрос, вместе с ними Эстет, там, где рассвет уже скоро.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени сейчас до плюс 22 градусов, на улице облачно, днем сегодня пасмурно и плюс 28, вечером плюс 24, тоже будет пасмурно.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным сервиса Яндекс.Пробки, дороги Тюмени к текущему часу загружены на 3 балла, местами затруднения. 50 лет Октября Осипенко от Севастопольской до Немцова стоит 11 минут. Мельникайте, 30 лет Победы до Харьковской 10 минут. В остальном дороге свободны.
4: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: помощи имеем право.
1: Итак, 8 часов и 41 минута уже в Тюмени, и мы как раз эти подведем прямо сейчас итоги розыгрыша подарка, пауэрбанка, Центр юридической помощи имеем право, и на связи с нами Наталья. Наташ, доброго утра.
2: Доброе утро.
1: Так, мы знаем, что ты там находишься в пути, а куда ты сегодня держишь путь, расскажи, пожалуйста.
2: На работу.
1: На работу. А в какой сфере ты работаешь, если не секрет?
2: Гостиничный бизнес?
1: Ничего себе. Во-первых, это уже звучит, да, весьма вот так вот, знаешь, так, не с простым человечком я разговариваю. Слушай, ну как вот этот сезон летний, как можно охарактеризовать в Тюмени с точки зрения гостеприимства и путешествий?
2: Ну, в принципе, все в порядке, все хорошо.
1: Все в порядке. Все в порядке, все хорошо, в принципе. Наташа, ты, если честно, звучишь как, знаешь, человек, который занимает в иерархии в гостиничном бизнесе где-то вот там самые верхние строчки, честно говоря. И так уверенно нам отвечаешь. Мне это нравится. Скажи, возникает ли у тебя ситуация, когда тебе, ну, знаешь, вот это... Так, где зарядка? Где зарядка? Мне срочно нужна зарядка, телефон садится.
2: Сегодня утром так было.
1: Сегодня утром так было? Ничего себе.
2: Да.
1: И мы таким образом понимаем, что этот подарок уходит вообще прям в нужные руки. Все вот так вот замычилось, все совпало. Наташ, единственное, что тебя отделяет от твоего подарка, это лишь правильный ответ на мой вопрос. Я не знаю, ты догадалась, или, может быть, просто знала, или, ну, интуиция, что тебе помогло, не знаю, это особо и не важно. Но, тем не менее, ты верно ответила на вопрос. Какая страна в мире является лидером по производству пауэрбанков. Итак, что же это за страна?
2: Китай.
1: Китай, да, совершенно верно. Я на секундочку засомневался, думаю, ну вдруг нет, ну вдруг вот в какой-нибудь другой стране. Оказывается, действительно, в Китае провинция или город Шэньчжэнь, безусловный лидер по производству вообще пауэрбанков в мире. И сегодня наши азиатские партнеры приносят тебе победу. Наташ, поздравляю тебя. Если есть желание передать кому-то привет, у тебя есть сейчас такая возможность.
2: Всем привет. Всем моим друзьям, всем моим родным. Обожаю, целую. Всем хорошего дня.
1: Ой-ой-ой, я думаю, они тебя, ну, будем надеяться, что услышали, но мне понравилось, как ты начала вот это вот «всем привет», а потом такая: «так, подождите, не всем, не всем, не абсолютно всем, а друзьям, родным, всем тем, кто меня знает». Поздравляю тебя еще раз, Наташа, классного тебе тоже дня, отличного рабочего и впоследствии выходного, и хорошего завершения этого лета.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и тебе. Пока-пока. Ну что, на этой неделе мы завершили раздачу подарков. В данном случае от Центра юридической помощи имеем право. На следующей неделе обязательно вернемся. Там, кстати, утреннее шоу «Red» выходит снова в эфир. Ну и кое-что, я думаю, интересное они для вас тоже приготовили.
0: Центр юридической помощи в Тюмени. Помогаем клиентам и бизнесу решать юридические вопросы от консультации и подготовки документов до сопровождения в суде. Имеем право. Минимум ваших действий, максимум нашей юридической защиты.

0: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
1: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Гиядзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Цвини, 9 часов утра. Ну что, продолжается далее шоу «Летние каникулы». На старте часа нас с вами ожидает одна из новинок. Это Холли Флейм, Айова и Доуз, «Лавлю».

0: Клиника.
1: 9 часов и 3 минуты точно. Тюменская. Всем еще раз добрейшего утра. Или, как говорит один человек в моей жизни, добрейшего утречка. Здравствуйте. Не, утречка — это что-то вот такое, где-нибудь там... У смурфиков, наверное, вот там у них утречки, или у гномов каких-нибудь. У нас доброе утро! Здравствуйте, это Красная Армия, мы продолжаем. Антон Колев меня зовут. В ближайший час еще в рамках шоу «Летние каникулы» побуду с вами, а с понедельника все. До свидания, с 10 до 2. С 10 до 2 буду, но в рамках этого часа пока продолжу и далее ставить вам отличную музыку и наслаждать вас, наполнять вас полезной информацией. Что из последних таких, знаете... Из полезных, точнее, информационных моментов у нас здесь, так это гороскоп и новости в середине часа. Но и не буду прям уж громко заявлять, что что-то такое очень интересное обсуждает в сети, но попробую найти для вас несколько тоже хороших, интересных инфоповодов, которыми вы бы могли бы поделиться со своими коллегами сегодня на работе или со своими близкими, если вдруг вы отдыхаете. В общем-то, да, рубрика «Новости из интернета» ожидает нас в ближайшем будущем. Сперва послушаем Люки Ли, «I Follow Rivers», и потом... Поговорим об этом. Я еще раз всех приветствую. Всем отличного дня.
0: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей. Все приемы по записи. Просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются противоположные.

интересненько. Итак, о новостях из интернета. С одной я, конечно, сейчас, как говорит один мой коллега, знатно проорался. Вот она о чем. Давайте с другой начнем. В сети вирусится фото. Во-первых, знали вы, не знали, я так и не понял, прикол-то или что, что Криштиану Роналду женился. Это правда? Нет? Я вот немножко выпал из контекста этого всего футбольного. Какие-то фотографии там были и так далее. Ну, видимо, официально брак они заключили с Жорджиной. Вот. И, судя по всему, брачная жизнь накладывает свой отпечаток. Роналду покрасил волосы. Идет тоже фотография. И вы можете себе представить, ну, такого бронзового, рыжего Роналду? Это на самом деле весьма, весьма странненько выглядит. Но самое главное, чтобы супруге нравилось. Ну, что мы в самом деле? Если вот ей нравится, то все. А он что это? Он это наверняка для нее. Еще одна новость. Я не знаю, как бы ее представить. Но тут заголовок просто смешной. Давайте, я просто дальше заголовка не стал читать, специально оставил это вам здесь. Короче, все мы знаем такого потрясающего актера, как Брэд Питт. Последняя роль, которую мы видели его, или увидим точнее, это продолжение фильма «Однажды в Голливуде». И там, ну, какое-то ответвление именно про персонажа, которого он сыграл, да? Вот, и, значит, актер, как мы знаем, ну, который достаточно такой опытный, значит, с определенными навыками актерской игры, заслуженный артист планеты, актер, точнее, можно, да, так, наверное, сказать. Так вот, внимание, заголовок. Брэд Питт не может смотреть фильмы для взрослых по той причине, что его бесит плохая игра актеров. Я не знаю, это как вообще? 62-летний актер признался, что даже в фильмах для взрослых его больше всего волнует актерское мастерство. Плохая игра настолько выводит звезду из себя, что он просто не может их смотреть. Особенно достается актрисам. Питт раздражает, когда они не могут нормально раскрыть свой образ и отыграть сцену. Мне интересно просто, Брэд Питт, а что бы вы сказали, если бы вы посмотрели на фильмы для взрослых начала нулевых? Российские, я имею в виду.

0: Таня Дмитриенко на Красной Армии прямо сейчас. «Недоступно» называется этот хит. 9.17 уже в Тюмени. Слушайте, ну, у нас тут все доступно. Все доступно. Мастер подводок Антон в том числе здесь для вас доступен. Видите как? Ну, типа, у Вани там недоступно, а у меня здесь все доступно. Ладно, это я уже под конец сезона просто начинаю баловаться. Задуряться, как бы сказал Замат Мускалиев. Задуряюсь немножечко. Впереди и далее нас на Красной Армии ожидает с вами гороскоп. Перед этим выпуск новостей. Но перед выпуском новостей Temple City с LPV. Ловите. Дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: Пока давайте о погоде. В Тюмени сейчас плюс 23 и облачно. Днем сегодня плюс 28 пасмурно. Вечером плюс 24 тоже будет пасмурно.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
1: Реклама.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Замените стекла в моей машине.
6: Какой у вас автомобиль?
5: Современный.
6: Конечно, заменим.
7: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
8: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, раз армии, выпуск новостей. С нами Виталий Панов. Виталий, доброго утра.
1: Доброе утро. В Тюмени на лесобазе расширят до 4 полос две дороги – Чекистов и Западносибирскую. Как сообщили в городской администрации, уже разработана проектная документация на капитальный ремонт. Также разрабатывается проект на строительство улицы Дамбовской с выходом на улицу Профсоюзную. Работы будут выполняться последовательно, точные сроки строительства пока не называются. Тюменская область вошла в число лидеров Уральского округа по выполнению программы комплексного развития территорий, сообщили в информцентре правительства региона. Всего в УРФО в активной стадии 168 проектов КРТ. Их градостроительный потенциал превышает 16 миллионов квадратных метров. Механизм, который работает по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», позволяет расселять не только дома, признанные аварийными, но и ветхое жилье. С 2021 года ключи от новых квартир уже получили 2000 жителей Тюменской области. В Тюмени построят 2 футбольных манежа, спортивную академию и детскую футбольную школу. Все проекты планируются за счет инвесторов, сообщили в региональном департаменте спорта. Футбольный манеж «Патриот» возведут до конца 2028 года в начале улицы Одесской, а уже в этом году крытый футбольный корт на улице Бориса Щербины. В следующем году построят спортивный центр «Академия футбола» в Патрушево. На этом все, далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, приступим к гороскопу. На сегодня, конечно же, 14 августа. Овны, сегодня жизнь будет преподносить миллионы непростых ситуаций, с которыми придется как-то справляться. Получаться, конечно, будет через раз, но в конечном итоге вы придете к успеху. Тельцы, тельцам стоит поставить все важные дела на паузу. Это не самый удачный день, чтобы трудиться над ними. Близнецы, у вас обалденный день с нестандартными ситуациями и такими же интересными разговорами. Настраивайтесь кайфовать. Раки, сегодня ракам придется бегать три ноги. Будет слишком много дел и задач, но в то же время это тот момент, который... Вы можете многое наверстать, что когда-то было упущено. Львы. Сегодня львы будут кайфовать от всего вокруг. Да, далеко не все дела пойдут как по маслу, но от настроения... Точнее, но настроение это не испортит. Девы. Сегодня у дев непростой денек, когда все будет идти не по плану, а проблемы сыпаться будто из рога изобилия. Постарайтесь не браться за что-то действительно сложное. Весы. Сегодня весам стоит быть осторожнее. При любой ситуации и в любом разговоре все может измениться будто по щелчку пальцев. Будьте настороже. Скорпионы. Сегодня не стоит экспериментировать и вляпываться в непростые истории. Это может серьезно отпечататься на будущем. Стрельцы. Стрельцам сегодня не стоит молчать и стоять в сторонке. Нужно активно высказывать свое мнение и делать то, что давно хотелось. Козероги. Сегодня козерогам будет непросто. Организм может сдать от напора дел, так что будьте аккуратнее на работе. Не беритесь за очень сложные дела. Водолеи. Сегодня водолеям стоит посмотреть будущее с надеждой. Поверьте, вас ждет очень много интересного и крутого. И, наконец, рыбы. Сегодня рыбам не стоит полагаться на кого-то, только на себя и свои силы. Даже если кто-то и вызовется вам помочь, то, скорее всего, это будет своего рода медвежья услуга.
0: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: звонкий прямо сейчас на Красной Армии трек, который называется «Невероятно». 9.35 Тюмени. Продолжаем двигаться вперед. Далее нас с вами ожидает Тима Белорусских. Одна из его последних работ под названием «Мысли». Вообще, кстати, приятно, что Тима вернулся в такое, знаете, музыкальное инфополе и потихонечку восстанавливается в былой своей славе. Вот, так что его мы услышим уже через 2,5 минуты. Пока давайте узнаем, что у нас-то на дорогах.
1: Пробки на дорогах.
0: Можно сказать, что их практически нет. 3 балла – такова оценка сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Самая крупная в эти минуты на 50 лет октября от Профсоюза до Пермякова. Там время проезда 12 минут и 10 минут. Мельникайте в обе стороны от Жигулевской до Республики, от Таймырской до Харьковской улицы. Всем удачи и терпения в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
4: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
8: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
10: Гиадзе, вещанная сказка.
11: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-87.

0: минута в Тюмени. Ну что ж, обычно в это время по будням я вам здесь, ну, знаете, что-нибудь говорил про то, что у нас будет завтра и так далее. Вот какие у нас на предстоящей неделе, может быть, ожидаются всякие розыгрыши, подарки там и такое вот. Но какие-то анонсы делал. Что теперь, вот когда последний день летних каникул, о чем мне вам рассказать? Ну, я имею в виду последний день шоу «Летние каникулы» здесь, на Красной Армии. Да, наверное, особо-то и нечего рассказывать. С понедельника вернется утреннее шоу «Ред», и там, кстати говоря, тоже мы будем разыгрывать кое-какие подарки. Но, ребят, я думаю, сами все расскажут. Вот, я же буду ожидать вас с 10 до 2, в том числе и в нашей программе «Плюс Вайб», которая с 12 до часу, поэтому подключайтесь, присоединяйтесь, будьте с Красной Армией. И все, я думаю, тогда у нас у всех будет в порядке. Вот. Ну а пока давайте, наверное, так продолжим далее слушать музыку. Впереди Коста Лакоста, послушаем хит Cherry Lady. Ну а прямо сейчас Том Нови, Лима, Take It.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания, требуется...

0: что если бы Коста Ла Коста и, в частности, этот трек был бы прям таким хитом супер мирового масштаба, то спокойно бренд парфюмерный дом Tom Ford мог бы ему отчислять, наверное, какие-то проценты с продаж, потому что, ну, так много популяризировать в одном месте за буквально 3 минуты аромат Tom Ford. Ну, мне кажется, это дорогого стоит. Коста Ла Коста, Cherry Lady, только что здесь, на Красной Армии, 9.49 в Тюмени. Близится к завершению, повторюсь, утреннее шоу «Летние каникулы» не только на сегодня, а вообще на это лето. Сезон 2026 подошел к своему завершению. Спасибо огромное всем тем, кто меня сопровождал на протяжении этих месяцев, кто был со мной, кто каждое утро вместе с Красной Армией оказывался здесь и продолжал, начинал и продолжал слушать это шоу. Спасибо всем слушателям, спасибо огромное всей нашей большой команде, нашему пиар-отделу, нашему коммерческому отделу, нашей продакшн-студии. Спасибо, ребята, вам всем за оказанное доверие. Ну и, конечно же, и директору тоже большое спасибо за оказанное доверие. Я на этом, пожалуй, все. Вот дальше Даша Русакова придет, сменит меня, мы там еще поговорим. Но официально на этом утреннее шоу «Летние каникулы» сезона 2026 закрывается. Меня зовут Антон Колев. Еще раз спасибо всем. Все, я пошел.
1: Реклама.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
2: А другие?
3: А другие? Ну, ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
5: Все для школы.
6: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
7: Купил и отдыхай спокойно.
8: Тимофея Чаркова, 60.
9: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
10: Медицинский центр М+. Веропыту.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля. Замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
13: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
14: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
15: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
16: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: на армии Вон Амур и дискотека «Авария», ремикс песни «Кукла». Ну и на этом все. Утреннее шоу «Летние каникулы» закончилось. Ну а, конечно же, на Красной армии дальше продолжает звучать музыка. И для вас ее обеспечит человек, который всегда приходит с интересными новостями. Это Даша Русакова. Даш, привет. Доброе утро.
1: Доброе утро, Антон. Может быть, ты помнишь, у нас на недавнем корпоративе была йога с... таким пенным напитком, скажем так.
0: Я помню, да.
1: Ты участвовал?
0: Нет, я следом появился, если ты помнишь.
1: А, да-да-да, я вспомнила. Аж
0: вообще,
1: ты
0: я
1: был
0: изначально...
1: нашим инструктором, да?
0: Я должен был ее проводить, да. Но у меня возникла идея сделать выходящего персонажа в духе большого шоу на ВК. Но ты помнишь, да, чем это закончилось?
1: Нет, не помню.
0: Нет, но
1: я же была в процессе.
0: Вообще хорошо, что ты не помнишь, что это за выходящий персонаж был. Вот так создали тут интригу, да, словесную?
1: Да-да-да.
0: А вот вы никогда не узнаете, что у нас там было.
1: Но зато совсем скоро расскажу про новый вид йоги. Это йога под рэп, под кровосток.
0: Йога под рэп, еще и под кровосток. Не, ну если посмотреть на солиста кровостока, то, в принципе, ну, человечек достаточно пластичный, его перемещение по сцене, в принципе, все мэчится, все логично. Ладно, всем спасибо еще раз за этот сезон. До новых встреч. Услышимся мы с вами в понедельник. Пока-пока. Всем классных выходных.
1: Пока. Тюмени 10 утра. Далее послушаем ребята, которые рвут российские чарты. Это I'm a Toxic Baby Tape с темой Nobody. Ну, а до этого Balza, Magnetic, они рвут танцполы за рубежом.

Красная армия Джоэл Кори с классной темой Whisper. Вайбик такой, знаешь, пляжных хитов 10-х годов. Дальше будут поп-хиты, кое-что танцевальное, а еще хип-хоп. И, кстати, о последнем, точнее, о рэпе. В Москве сейчас хайпует рэп-йога под песни Кровостока. Ребята собираются в парках, слушают музыку. И все, в общем-то, довольны. Места разлетаются, как горячие пирожки. Йога и какие-либо еще занятия плохо совместимы. Говорю, как человек, который на йогу ходит. Но, с другой стороны, если это все безопасно, чем бы дитя, как говорится, не тешилось. Дальше подвигаемся вместе с Френч Монтаной и Максом Би, Ever Since You Left Me, а до этого Федук и Джонни. Лето на Красной Армии.

0: me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Еще потеплее, до плюс 28. Сегодня будет пасмурно, но обойдется без осадков.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди роскошная новинка от проекта «Нептуника» «What If». На танцевальном вайбике будем двигаться дальше. Погнали!
3: Реклама.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
4: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
5: А другие?
6: А другие? Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле.
6: Все для школы.
5: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Музыкант раздаст стиля через почти 3 минутки. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63. Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.

На Красной Армии Элли Голдинг «Love Me Like You Do». Песня заканчивается фразой «What you waiting for?», то есть «Чего же ты ждешь?». Ну, ждать осталось совсем недолго. До 1 сентября подготовка ко школе идет уже полным ходом. И мы подсуетились вместе с нашим партнером ТРЦ «Сити Моллом» и устроили классный розыгрыш в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Ты можешь получить стильный рюкзак, заполненный канцелярией, до самого, ну прям полностью заполненного канцелярии. Как участвовать? Найди в нашей группе пост и напиши в комментариях фразу «Снова в школу». Никаких репостов и никаких отметок своих друзей. Вот такая вот простая механика. Успевай до 16:00, именно тогда будем подводить итоги. В самые же ближайшие минуты Tame Impala и Jennie Dracula. Этот потрясающий хит услышим сразу после Gayazov Brothers и Санту Лючия на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Еще потеплеет до плюс 28, сегодня будет пасмурно, но обойдется без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь отметится дерзкая девчонка Беовулф с темой «Феникс».
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней. Я обернусь фениксом.
1: Певица встряхнет твои динамики уже совсем скоро. Не переключайся.
0: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
0: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
11: А можно попробовать?
10: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
12: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
13: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
14: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
15: Гиядзе, вещанная сказка.
14: 51-87-37.
16: Категория 0+.
17: Вайб, вайб. Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
17: Плюс вайб.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, чем могу тебя порадовать в программе «Плюс Вайб». Ну а пока что музыка «Медуза» «Don't Wanna Go Home» сразу после «Мота Инда».

11:08. Самое время рассказать про программу «Плюс Вайб» и почему тебе будет приятно и полезно ее послушать. Дело в том, что ты можешь участвовать в розыгрыше и получить сертификат в барбершоп или ресторан. Как именно, расскажу в самой программе с 12 до 13 часов, а продвигаться к ней будем в компании таких ярких исполнителей, как проект «Казаки делают хиты». Мелодичную тему «Облака» послушаем сразу после Егора Крида, Артика и Асти. «Карма» прямо сейчас на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Еще потеплеет и до плюс 28, сегодня пасмурно, но без осадков.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Впереди крутая совместка от Кэлвина Харриса и Джези «Satisfy».

0: знает, чем заняться в Тюмени сегодня вечером, либо в эти выходные уже скоро.
1: Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+, Веропыту.
9: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на предстоящую пятницу и субботу. Сегодня в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» в торговом центре «Арсип Тауэр» начнется экскурсия в полной темноте. За 90 минут незрячий гид проводит гостей через жилую комнату, городскую улицу, рынок, тактильный музей и кафе. Мир придется узнавать через звуки, запахи и прикосновения. 6+. В 20:00 в Доме печати пройдет опытный микрофон. Роман Уваров, Иван Кайнов, Виктор Горбунов и Мансур Горунов проверят новые и переделанные шутки и добавят немного лучшего материала. Сбор гостей с 19:30 18+. С 20:00 Бульвар Бар приглашает нас на Russian Style в программе «Любимые русские хиты», «Общий танцпол» и песни до самого утра. Те самые, когда слова припева внезапно знает весь зал. 18+. Завтра в 11:00 в музейном комплексе имени Славцова открывается маршрут по выставке «Черная Африка». Больше 200 подлинных предметов 19 и 20 веков. Маски, пластика, украшения, бытовые вещи рассказывают о культурах народов Западной и Центральной Африки. 6+. С 12 утра на первом этаже ТРЦ «Тюмень-Ситимол» пройдет фестиваль «Один сентябрь». До 19:00 работают мастер-классы по робототехнике, программированию и рукоделию. А еще будут хэквондо, хип-хоп, воздушная гимнастика, анимация и сладкая вата. И, конечно, подарки. 0+. В 18:00 в ДК «Железнодорожник» начнется аура-шоу. Долгожданное продолжение лучшей программы сезона. Главная музыка столетия. Новая программа. 6+. Вечером в Бульвар-баре специально.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сногсшибательный трек «Dance» от певицы Slayer. Еще чуток, и этот крутой саунд будет в твоих динамиках. Дождемся вместе.
2: Реклама.
3: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога.

0: Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Тысячи жителей области встречают понедельник в чат-боте викторины «Знай свой».

0: dvr.ru. 18+.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-CS 75+, 2024.

иллюстрирует новость, которая только что подъехала. Сегодня завершается прекрасный сезон шоу «Летние каникулы». Поблагодарим Антона Колева за его работу. А с 17 августа стартует новый сезон утреннего шоу «Рэд», еще и в новом составе. К Саше Самойлову присоединится Яна Кушнир. Ребята отдохнули за лет, и заряжены будет тебя каждый будний день с 7 до 10. Обязательно подключайся в понедельник и оставайся рядом. Пошумим вместе. В плане музыки далее встряхнемся с Бауэр большим хитом «Calling Out For You». Разгоняться будем вместе с Мари Краймбрери. Тема «Ты помнишь?» прямо сейчас на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди лидер мировых чартов, проект AVE с песней Meet Me in the Dark. Хаус-музыка в своем прайме. Слушай далее.
2: Реклама.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
4: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в Сочи. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
0: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
4: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени полдень. Ох, сейчас как устроим, плюс вайб к твоему настрою, как разыграем сертификаты, и пятница станет еще круче. Оговорочка по Фрейду.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Итак, у нас множество хороших новостей. Сегодня пятница. Раз, Тура стремительно уменьшает свои объемы. Это два. Ну и еще впереди у нас приятные розыгрыши, в числе которых сертификат в ресторан «Сибирь-Сибирь». Возможно, именно тебе он достанется. Во второй половине часа будь начеку. А еще в ближайшие минуты подарим сертификат на стрижку в барбершопе «Мужики». Про чуть позднее расскажу, какие правила игры. Для начала добавляй себе в Телеграм либо в Макс наш номер 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры «Мужики Про».
2: В лучшем городе Земли 12 часов и 7 минут. Самое время для сертификатов барбершоп «Мужики Про». Это крепкий бренд с высоким уровнем сервиса. Сеть барбершопов раскинулась на 20 городов нашей страны и развивается в Тюмени. Так что, если нужна стильная стрижка, welcome в «Мужики Про». Мы можем подогнать сертификат на стрижку. Он достанется тому, кто самым первым ответит на следующий вопрос и пришлет номер, и пришлет ответ на номер 8-922-300-1046 в Телеграме либо в Максе. Итак, древние римлянки красили волосы в соответствии со своим классом. Рыжие волосы означали принадлежность к знатному сословию, светлые были цветом волос среднего класса, а бедные женщины красили волосы в какой цвет? Первый вариант зеленый, второй вариант красный, третий вариант черный. Еще раз повторю наш номер 8-922-300-1046. Это Телеграм либо Макс. Не забудь указать свой номер телефона и оставайся на связи.
1: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
0: Плюс Вайб.
1: На красный.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры «Мужики Про».
2: Вот-вот сертификат в барбершоп «Мужики Про» найдет своего обладателя. Ответов, как всегда, множество, но опередила всех Анастасия. Привет!
3: Всем привет!
2: Как дела, расскажи?
3: Хорошо, на работе.
2: Ага, ну а сейчас все к 1 сентября готовятся, ты тоже?
3: Да.
2: Ага, и денежки...
3: Полным ходом подойдет.
2: Что-что?
3: В полном ходу все, еще не все сделали, к 1 сентября не подготовились до конца.
2: Да, и денежки еще нужно заработать к 1 сентября. Да, ну у тебя дети, получается, есть?
3: Да, двое.
2: Двое.
3: Два мальчика.
2: Ну, шикарно. Тогда подарок точно по адресу. Предлагаю тебе ответить на следующие вопросы. Древние римлянки красили волосы в цвета в соответствии со своим классом. Рыжие волосы – это знатное сословие. Светлые – это цвет волос среднего класса. Ну, а бедные красили волосы в зеленый, красный.
3: Черный.
2: К черный, да. Абсолютно верно.
3: Ура!
2: Ура, ура! Настя, ты большая молодец. Рада, что мы как-то можем поучаствовать в твоей подготовке.
3: Ой, я очень рада. Собрала у нас как раз парикмахерская. Записаться сложно, но уже на грани отрастания волос сильно.
2: Да, конечно. К 1 сентября нужно, чтобы пацаны были прям красавчиками. Я желаю тебе именно этого и хорошего дня.
3: Спасибо большое, вам тоже хорошего дня.
2: Спасибо. Дальше будем двигаться вместе с группой Red Hot Chili Peppers и темой Can't Stop, ну и розыгрыш сертификатов «Сибирь» у нас на подходе, поэтому далеко не уходи.
1: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't Stop, так называется эта тема. И да, мы не останавливаемся, со всех ног мчимся прямо таки в сторону вечера и долгожданного отдыха. Ну, а если ты строишь планы на этот вечер, чем именно заняться, то обязательно слушай афишу. Буквально через несколько минут Таня Завродская собрала для тебя топовые события нашего города. И уикенд тоже, кстати, ты можешь с ней спланировать, поэтому не переключайся.
2: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 28, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Вечером плюс 24, осадков не ожидается.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
2: Реклама.
5: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассе города. Категория 16+.
6: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
7: Покупай у нас Чанган.
6: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
8: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Нет, это.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
12: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
13: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
14: Главный тюменский.
15: Главный хит на этой неделе.

следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на предстоящую пятницу и субботу. Сегодня в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» в торговом центре «Арсип Тауэр» начнется экскурсия в полной темноте.

0: 18+. Завтра в 11:00 в музейном комплексе имени Славцова открывается маршрут по выставке «Черная Африка». Больше 200 подлинных предметов 19 и 20 веков. Маски, пластика, украшения, бытовые вещи рассказывают о культурах народов Западной и Центральной Африки 6+. С 12 утра на первом этаже ТРЦ «Тюмень-Ситимол» пройдет фестиваль «Одень сентябрь». До 19:00 работают мастер-классы по робототехнике, программированию и рукоделию. А еще будут хэквондо, хип-хоп, воздушная гимнастика, анимация и сладкая вата. И, конечно, подарки. 0+. В 18:00 в ДК «Железнодорожник» начнется «Аура-шоу». Долгожданное продолжение лучшей программы сезона. Главная музыка столетия – новая программа 6+. Вечером в бульвар-баре специальный гость – московский диджей Габи 7. Его знают по видео, снятым в формате 360 и мышапом, которые наверняка уже попадались вам в ленте 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры – ресторан «Сибирь-Сибирь».
2: В Тюмени 12 часов и 36 минут. Хочу тебя познакомить с ресторанной группой Дениса Иванова. Она объединяет более 40 заведений в Москве, Новосибирь и Тюмени. В нашем городе это нашумевшие Брюс Ли, Бейкап и Сибирь-Сибирь. Эти заведения ты можешь посетить по сертификату, который вот-вот будет разыгран. Ну а для игры обратимся к меню локации Сибирь-Сибирь. В ресторане подают свежий бородинский хлеб на пиве. Ну а верх буханки традиционно украшают пряностями. Вопрос: какая из ниже перечисленных пряностей не используется как посыпка? Первое – зерна кориандра, второе – куркума, третье – тмин. Отправляй свой ответ прямо сейчас в Telegram или Макс 8-922-300-1046, 8-922-300-1046, укажи свой номер телефона и далеко не уходи, я буду тебе звонить.
1: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – Бейкап, Сибирь-Сибирь, Брюс Ли. Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь, блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
4: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
5: А другие?
6: А другие ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
1: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: «Еда Красной Армии».
1: Спонсор игры – ресторан «Сибирь-Сибирь».
2: В Тюмени 12 часов 43 минуты. За сертификат «Сибирь-Сибирь» будет бороться Евгений. Привет.
3: Приветствую вас.
2: Как дела?
3: Все отлично.
2: Планы на
3: погода
2: вечер.
3: Погода хорошая, радует.
2: Да, безусловно. А планы на вечер уже есть?
3: Конечно. С семьей буду жарить шашлык.
2: О, кайф. А шампиньоны любите жарить?
3: Ну, естественно, с кабачками.
2: О, вот это круто, вот это здорово.
3: Ну, вообще никак.
2: Да, соглашусь абсолютно. А в другой раз можно с семьей сгонять в Сибирь-Сибирь, потому как именно туда сертификат у нас имеется. Попрошу повторить тебе ответ на сегодняшний вопрос. В меню этого заведения есть свежий бородинский хлеб на пиве, ну а верх буханки традиционно украшают пряностями. Какая из этих пряностей не используется как посыпка? Варианты из зерна кориандра, куркума, либо тмина.
3: Второй вариант.
2: Безусловно. Поздравляю тебя, Евгений. Все именно так. Куркума — это куда-то вот туда, вот в сторону индийской, наверное, кухни. Да. Ну, а у тебя сегодня классическая русская шашлычная феерия, скажем так. Классного вечера вам с семьей. Мы погнали дальше. Музыка, безусловно, на подходе. Ваня Дмитриенко и его новинка «Недоступна». Далее, прямо сейчас, Адам Ламберт, «What do you want for me?»
1: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – «Бейкап», «Сибирь-Сибирь», «Брюс Ли». Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь – блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

4-6. Это официальный номер Красной Армии в Телеграме, либо в Максе. На сегодня программа «Плюс Вайб» завершается. Новый сезон стартует с понедельника. Время все то же. Подключайся с 12 до часа.

0: не переключайся, оно стоит того, чтобы подождать.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Вечером плюс 24, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гейрадзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 568182. 568182.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Дом» начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет».
9: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
10: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
11: Застройщик ООО «СЗ СБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Тюмени, час дня. У нас, как всегда, много хороших для тебя новостей. Одно из них поделюсь уже совсем скоро. Спойлер, дело связано с шоу «Ред». Пока же слушаем градусы на ресницах.

Только что на Красной Армии был Дима Урих с темой «На меня ты не сердись». В Тюмени 13 часов, 10 минут и 14 августа, практически середина месяца. Я наблюдаю некоторую суету, которая связана с началом нового учебного года. И хочу обрадовать всех суетящихся. С понедельника с 7 до 10 утра стартует новый сезон шоу «Летние каникулы». Саша Самойлов и Яна Кушнир готовы несколько, так знаешь, скруглить углы и помочь тебе плавно и мягко войти в новый сезон в сентябрь. Поэтому, собственно, шоу стартует пораньше, именно 17 августа. Помимо всего прочего, тебя ждет классная музыка, подарки и заряд энергии. Теперь по будням с 7 до 10 утра обязательно подключайся. Ну а шоу «Летние каникулы» с большой благодарностью мы провожаем до следующего лета. Впереди певица Ёлка с светлым треком «Проще». Прямо сейчас Стромай, Алёрсон Донс на Красной Армии. Отличного тебе дня!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 29, ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 22, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди Нижнятина, диджея Годжа, Мичико.

0: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. Мплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на предстоящую пятницу и субботу. Сегодня в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» в торговом центре «Арсип Тауэр» начнется экскурсия в полной темноте. За 90 минут незрячий гид проводит гостей через жилую комнату, городскую улицу, рынок, тактильный музей и кафе. Мир придется узнавать через звуки, запахи и прикосновения. 6+. В 20:00 в Доме печати пройдет опытный микрофон. Роман Уваров, Иван Кайнов, Виктор Горбунов и Мансур Горунов проверят новые и переделанные шутки и добавят немного лучшего материала. Сбор гостей с 19:30 18+. С 20:00 Бульвар Бар приглашает нас на Russian Style в программе «Любимые русские хиты», «Общий танцпол» и песни до самого утра. Те самые, когда слова припева внезапно знает весь зал. 18+. Завтра в 11:00 в музейном комплексе имени Славцова открывается маршрут по выставке «Черная Африка». Больше 200 подлинных предметов 19 и 20 веков. Маски, пластика, украшения, бытовые вещи рассказывают о культурах народов Западной и Центральной Африки. 6+. С 12 утра на первом этаже ТРЦ «Тюмень-Ситимол» пройдет фестиваль «Один сентябрь». До 19:00 работают мастер-классы по робототехнике, программированию и рукоделию. А еще будут хэквондо, хип-хоп, воздушная гимнастика, анимация и сладкая вата. И, конечно, подарки. 0+. В 18:00 в ДК «Железнодорожник» начнется аура-шоу. Долгожданное продолжение лучшей программы сезона. Главная музыка столетия. Новая программа. 6+. Вечером в Бульвар-баре специальный гость – московский диджей Габи Севен. Его знают по видео, снятым в формате 360 и мышапом, которые наверняка уже попадались вам в ленте. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, в Тюмени 3 балла. Затруднения наблюдаются на Федюнинского от Мельникайте до Черышевского тракта, на Пермякова от Федюнинского до Широтной, а также на Профсоюзной от Советской до улицы 50-летия Октября. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что любопытное от Тимы Белорусских. Тема мысли. Лови этот плотный бит через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
6: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
7: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.

проект Bauer Calling Out For You. Это была, скажем так, демо-версия шоу «Партизан». Того самого, что уже много лет качает Тюмень по пятницам и субботам. Помню, как я сама мелкая слушала «Партизан», ну а сегодня анонсирую его в эфире. Так вот, подключайся с 9 вечера и наслаждайся лучшими танцевальными треками, и пусть все твои тревоги унесут единороги. Дальше у нас много треков самых разных жанров. Например, поп-хит «Держи» от Димы Билана послушаем уже скоро. До этого «Russian» и «Whisky» Понга на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мадонна вернулась на сцену. Красиво слушаем ее тему «Bizarre». Ровно 3 минутки этот блестящий трек в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не оферта.
6: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
5: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
7: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
8: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
6: Love is the strangest thing. Just

0: вместе с Gayazos Brothers и темой Santa Lucia мы завершаем этот музыкальный час на Красной Армии. Дальше тебе компанию составит Маша Бакута. Привет, Маш.
1: Привет, Даш.
0: Слышу тебя.
1: Привет, Даш. Все отлично. Как у тебя дела?
0: Вообще супер. Очень круто. Пятница?
1: Да, пятница, но она еще непростая. Кое-чем у нас в Тюмени везде будет намазано.
0: Вот, медом?
1: Может, медом.
0: Вареньем?
1: Расскажу, чем и где впереди.
0: Прям заинтриговала. Ну, хорошего эфира.
1: Тебе тоже хорошего дня. В Тюмени 14. Всем большой привет, это я, Маша Бакута. Мы с вами встречаем долгожданную, любимую, счастливую пятницу. Она у нас сегодня будет необычной. Мужчины, готовьтесь. К чему? Расскажу впереди.

Красной Армии Джоэл Кори с вещицей Whisper. Очень такая летняя, теплая, классная вещица. Тем более, что у нас лето в самом разгаре. Давайте ловить каждый его день, каждую его пятницу. Тем более, что сегодня у нас такая весьма специфическая летняя пятница. Мужчины, готовьтесь. Сегодня девушки, думаю, всей Тюмени, да что там Тюмени, всей страны будут мазать свои подошвы медом. Если вы еще не знали, что это такое, это массовый флешмоб, традиция, ритуал, как хотите называйте. Медовый спас сегодня у нас отмечается, и девчонки верят, что можно встретить своего суженого, если ты намажешь себе подошву медом. Очень вирусится этот тренд в соцсетях, буквально каждый день попадается мне на глаза, и уже я сама думаю, боже, может быть, подумать и себе намазать подошву и посмотреть, что из этого выйдет, а может быть, наоборот, не стоит от греха подальше это делать. В общем, сегодня буду решать, стоит ли мне оставлять свои медовые следы у себя во дворе. Ну, в общем, если что, дорожные службы, вы там держитесь, и мужчины тоже. Ну, а мы, как всегда, конечно же, поддержим любимой музыкой, тоже очень сладкой, очень медовой. Группа Пицца, BTS, Богдан Медведев, все это прямо по курсу, будь рядом.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 29, к вечеру плюс 24 и никаких осадков. Завтра днем плюс 22 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очень жгучий дуэт Ольга Серябкина и Дима Урих и их работа 8-901.
4: Дай мне свой номер, бандит.
5: 8-901.
1: Ну что, бандиты и бандитки, послушаем свой любимый трек уже через пару минут. Смотрите мне, ведите себя очень плохо.
0: Реклама.
6: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
7: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
8: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
9: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очень летняя струящаяся история «Магнетик» от Бауза. Ну просто свежесть и красота. Ловите через пару минут здесь, на Красной Армии.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Главный
4: хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А. Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

армии Лирик, мастер слова, мастер звука, и его новинка аутентичная, очень красивая, зажигательная история. Еще больше таких треков лови в Выборге, где Гера Адамян с любовью собирает все новинки, все лучшие музыкальные работы специально для вас. Каждую пятницу в 19.00 присоединяйся сегодня. Ну а если вдруг пропустишь, завтра в 16.00 тебя снова будет ждать Гера, чтобы подарить все самые лучшие музыкальные хиты этого лета. Ну а мы с тобой движемся дальше и тоже послушаем не менее классные работы Тедди Свимс, Мистер Know It All и Серебро со старой доброй хитовой историей «Мало тебя». В общем, подключайся, делай громче, и будет тебе счастье.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 29, к вечеру плюс 24 и никаких осадков. Завтра днем плюс 22 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пожалуй, моя самая любимая новинка этого сезона — Кельвин Харрис и Джей-Зи с вещицей «Satisfy».

0: Достаем свои скафандры, товарищи.
1: Реклама.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
3: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
4: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай! vk.com/redarmyfm.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 15. Всем большой привет, это я, Маша Бакутова. Встречаем нашу любимую пятницу. В выходные многие мечтают отоспаться. И, кстати, расскажу, кто из вас самый умный по привычке спать.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

армии Миа Бойко и ее завирусившаяся история «Экспонат». Кстати, мы с вами тоже напоминаем те еще экспонаты в каком-нибудь музее, когда отсыпаемся, отлеживаемся, и впереди у нас выходные. Многие мечтают наконец-то отдохнуть. А знаете ли вы, что привычка ложиться спать поздно говорит о высоком уровне интеллекта? Ученые установили, что люди с IQ выше 125 ложатся спать примерно в 2 часа ночи, а по выходным встают после 11 утра. Вот такие мы с вами умницы и умники. Будем подтверждать свой статус уже совсем скоро. Ну, а в самые ближайшие минуты послушаем Анну Асти и ее танцевальную историю «Плачу на техно». Еще раньше Биби Рекса и Дэвид Гетта, их новинка «Sad Girls». Прямо сейчас делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 29, к вечеру плюс 24 и никаких осадков. Завтра днем плюс 22 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коста Лакоста и его летняя история «Черри Леди».
5: А ты пахнешь, то фон, черри, черри.
1: Очень дискотечная история. Будем настраиваться на вечер пятницы уже через пару минут.
0: Реклама.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Федук и его романтический трек «Губы целуют». Лови и танцуй уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
6: Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озера.

0: Вера с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
1: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2029.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
8: 8:00. Пешком до садика и школы.
7: На работу в центр за 15 минут.
9: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
10: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
1: ООО «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

Очень озорное настроение подарили нам Мэрон 5 и Кристина Агилера только что на Красной Армии. Я думаю, примерно такие же вайбы ловили слушатели Красной Армии, кто хоть раз что-то выигрывал здесь у нас. Например, на этой неделе в шоу «Плюс вайб» можно было выиграть сертификат в барбершоп и в ресторан. Ну, прекрасно же, поэтому присоединяйтесь по будням с 12 до 13 часов и выигрывайте свое счастье. У нас его очень много, ну а впереди, конечно, зарядимся отличной музыкой. Диджей Смэш, Артем Качер, диджей Гожа. Все это прямо по курсу, поэтому будь рядом.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Новинка от Люси Чеботиной «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня рассекает.
1: Постреляем глазками уже в ближайшие 3 минуты. Будь рядом.
3: Реклама.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
4: А можно попробовать?
3: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
7: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 16. Всем большой привет, это я, Маша Бакута. Мы по-прежнему встречаем нашу любименькую пятничку. И настроение у всех, конечно, игривые и соответствующие. Расскажу вам анекдот 18+ от Брэда Питта впереди.

На Красной Армии Тимати и его вечная история, которую все обожают, «Не сходи с ума». Ну, а что касается, кстати, того, что не все любят, например, Брэд Питт тут признался, что не может терпеть смотреть фильмы 18+, если вы понимаете, о чем я. А он признался, что не может смотреть на то, как актеры отыгрывают свои роли в некоторых сценах. «Без слез не взглянешь». Именно его цитата. Ну, я предлагаю нам с вами сегодня не смотреть ни на какие зрелища, а устраивать их самостоятельно. Все-таки у нас пятница, настроение игривое, если вы понимаете, о чем я. Ну, а любимая музыка, конечно же, вдохновит нас на лучший вечер этого дня. Тиесто, Филатов, Кэрос, Эсте и Миша Миллер. Все это ждет прямо по курсу, поэтому настраиваемся на правильные вайбы.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 29, к вечеру плюс 24 и никаких осадков. Завтра днем плюс 22 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Гаязерс Бразерс и их танцевальная летняя работа «Санта Лючия». Ну что, будем двигать бедрами уже через пару минут. Будь рядом.
0: Реклама.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу. Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
3: 8:00. Пешком до садика и школы.
2: На работу в центр за 15 минут.
4: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
5: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
6: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Повышаем градус танцевальности вместе с The Second Voice и их очень подвижной историей Let Me Be. Встречаю уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
6: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
7: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
12: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
13: Звоните 28-60-56. Код города Тюмени 34-52. Сайт автовруки.рф.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
14: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени – 68 8.

армии группы «Серебро» с яркой работой «Смотри, но не трогай» очень попахивает встречей с бывшими. И, кстати, где можно встретиться со своим бывшим, ну так, невзначай его побесить, можно найти вот такие всякие разные локации в нашей афише группы «Красная армия». Заходи к нам в сообщество «Радио Красная армия» во ВКонтакте, в наш канал во ВКонтакте, ищи лучшие локации и так ненавязчиво кого-нибудь встречай при полном параде, ну совершенно не готовясь. Ну а мы с вами продолжаем наше движение. Впереди группа «Градусы», Эминем, Риана. Все это прямо по курсу. Делай громче и настраивайся на классную пятницу.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 29, к вечеру плюс 24 и никаких осадков. Завтра днем плюс 22 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Засверкает группа Артик и Асти и их новинка «Бриллиант». Лови уже через пару минут.
0: Реклама.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
4: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
4: Ступай! vk.com/redarmyfm.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером, за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
11: Застройщик ООО «ЗАИС» по недвижимости. РНВ 72-23-122-2025-28-08-2020.
12: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия. И бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
13: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
14: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
15: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 17. Всем огромный привет, это я, Маша Бакута. Мы продолжаем встречать пятницу, мечтать о выходных, строить на них грандиозные планы. Ну а если вы мечтали выспаться всласть, расскажу, как это сделать впереди.

Красной Армии Санми с очень классной вещицей Циникл. Ну и этот голос лично меня, не знаю, как вас, успокаивает, убаюкивает, хотя и трек вроде бы очень такой подвижный, динамичный. Тем не менее, голос очень влияет на мое подсознание. И знаете ли вы, что если хочется выспаться как следует, отдохнуть, закрыться от суеты, это вам, пожалуйста, в Сочи. Там открылся сонный отель. В нем можно наконец-то выспаться, отдохнуть. В номерах вас будут ждать специальные тяжелые одеяла, блэкаут-шторы, большое меню подушек, тренировки всякие разные. И даже можно проверить свой сон на диагностике сна. За все про все заплатить всего лишь 5000 рублей в сутки. Как обычный такой стандартный номер. Поэтому, кто хочет отправляться, welcome в Сочи. Ну, а мы с вами тоже летим дальше. С нами впереди будут Лирик, One Republic, Карлита, Софи Такер. Все это впереди. Так что делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 28, к вечеру плюс 24 и небольшой дождь, завтра днем плюс 23 и также небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: МОД уже разогревает наш пятничный вечер своей работой «Индоклаб». Встречайте уже через пару минут.
5: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
2: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.

0: Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Жители Тюменской области, пострадавшие от паводка, получат региональные выплаты, которые помогут отремонтировать или приобрести новое жилье. Губернатор Александр Мор подписал постановление, которое поддержит жителей, чье единственное жилье находится в зоне ЧС. Размер выплаты будет зависеть от стоимости квадратного метра в населенном пункте, числа прописанных в доме людей, а также норматива жилой площади. Заключение о состоянии жилых помещений дадут специальные комиссии. Тюмени районного Патрушева станет еще больше. Согласно плану, застройка продолжится в районе улиц Федюнинского, Монтажников. Проект предусматривает возведение жилых высоток от 8 до 25 этажей, поликлиник и детских садов. Вдоль улицы Федюнинского новый квартал построят к 2035 году. В 2030-35 годах планируется возвести поликлинику, несколько детских садов, межшкольный учебно-производственный комбинат, культурно-досуговый центр и библиотеку. До 2040 года также появится пожарное депо. Тюменская область вошла в первую десятку рейтинга качества дорог. Результаты представляет РИА Новости. Лучший показатель в Уральском округе у Челябинской области, где нормативам соответствует 85% дорог. Регион занимает второе место в рейтинге после Москвы. Тюменская область на 10-м месте. У нас 74% дорог в норме. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: пробки на дорогах.
1: Как нам сообщают Яндекс.Карты, в эти минуты основные затруднения на Федюнинского от Мельникайте до Червишевского тракта, на Осипенко 50 лет октября от Немцова до Холодильной и на Профсоюзной от 50 лет октября до Советской. Всем удачи в пути!
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эйнотер и 54 Ультра, их озорная вещица «Talk to you». Слушаем и наслаждаемся уже через пару минут.
0: Реклама.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро школа.

0: потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
0: А другие? Ну, ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
2: Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
7: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
8: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
9: Покупай у нас Чанган.
8: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
10: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не офята.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

очень продуктивный тандем на Красной Армии. Баста, моя Мишель и их работа «Если я буду танцевать». Ну, такой полумедленный танец. Сегодня желаю каждому станцевать со своей любимкой. Ну и еще больше таких впечатляющих, романтических работ можно послушать в выборке. Гера Адамян с удовольствием приготовит для вас самые классные летние новинки. Уже сегодня в 19.00 присоединяйся. Выборка. Ждем именно тебя. Ну а прям по курсу у нас не менее потрясающие вещицы Мальбек, Сюзанна и Гипнозы. Еще раньше мои любимые Кельвин Харрис, Джейзи и Satisfy. Делай громче и настраивайся на классный вечер.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна талантливая парочка — Мадонна, Мартин Гаррикс и их Визари. Лови уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не охота.
6: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы — Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
3: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Главный
18: главный хит на этой неделе.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу

82 12.

0: Маруся Чеботина и ее зеленые глаза. И к нам пришел обладатель голубых глаз Сергей Белявский. Сергей, привет.
1: Привет, да. Ну, слушай, ярко-зеленые ты когда-нибудь видела вообще в жизни?
0: Никогда, ни разу.
1: Мне кажется, я только в кино в каком-то.
0: Подожди, у тебя у жены какого цвета глаза?
1: Вот у жены зеленые, но они такого, знаешь, чуть болотного. То есть не прям яркие. А я вот пытаюсь вспомнить, яркие зеленые вообще существуют в природе.
0: Но если с линзами, то да, линзы сейчас популярны у девчонок.
1: Да.
0: Никто, конечно, не сознается и не говорит, что это линзы. Все говорят, это мои настоящие глаза.
1: Это мой естественный фиолетовый цвет.
0: Да, поэтому сегодня парни вас будут соблазнять как только можно, и никто вам никогда в жизни не признается, что там такое неестественное у кого. Так что, Серега, сегодня тоже встречаем пятницу. Как твой пятничный вайб?
1: Да, отлично, отлично. Я еще нашел такую новость прикольную. Вот разработчики сделали мессенджер в стиле голубиной почты.
0: Ого, очень
1: то
0: интересно.
1: Там письмо действительно идет со скоростью птицы.
0: Очень-очень интересно. Но если это какое-то письмо не самое такое должно быть оперативное, то самый классный мессенджер вот такой, пожалуйста.
1: Да, рекомендую начальнику там не отправлять ничего. Потому что есть там небольшой шанс, что птица в пути погибнет.
0: Хорошо, будем разбираться в следующем часе. Погнали.
1: 6 часов в Тюмени. Ну вот она, долгожданная пятница, чему мы несказанно рады. Радоваться далее будем в компании Джоэла Кори, Уиспе, и уже сейчас послушаем Ваню Дмитриенко. Недоступно.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

на Красной Армии только что Джоэл Кори с пластинкой Whisper. Ну а в сети завершился мессенджер в стиле голубиной почты. В карьер Пич послание долетает до получателя со скоростью реальной птицы. Например, друг вот у нас из соседнего района письмо отправит за пару минут. А вот между Нью-Йорком и Лондоном голубь будет лететь 22 часа. Есть один важный нюанс. У каждой так называемой птицы есть небольшой шанс умереть во время дороги. Тогда адресат никогда не увидит сообщение. И, к сожалению, все это есть только на iOS, то есть любителям Андроида не поучаствовать вот в такой вот голубиной почте. Вообще, идея прикольная, так побаловаться, но в целом что-то серьезное в таком мессенджере я бы не решал. Далее у нас вообще серьезного ничего нет, впереди только классная музыка, вечер пятницы, отдых, поэтому расслабляемся. Вместе, кстати, с Алексом Клея. Too Close уже скоро, и прямо сейчас Пилат ФКРС среди счастливых людей. В Тюмени 18 часов 10 минут, меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера! We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Нептуника с новинкой What If. Всего через 2 минуты с небольшим послушаем полностью, ну и также послушаем свежий выпуск новостей чуть позже.
0: Реклама.
2: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
6: Медицинский центр М+. Веропыту.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине. Знай свой край прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
9: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
10: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
11: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
10: А другие?
11: А другие? Мы ждут доставку.
10: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
11: Все для школы.
10: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
12: Тимофея Чаркова, 60.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Виталий Панов. Виталий, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюменской области для строительства второй объездной изымут 83 земельных участка. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Процедурой займется региональный департамент имущественных отношений. Строительство южного обхода Тюмени планируют начать в этом году, а завершить в 2029-м. Новая дорога соединит магистрали на Омск, Курган и Екатеринбург и станет частью федеральной трассы «Восток». В Тюменской области за одни сутки проведения акции «Бесправник» сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 24 водителя, не имеющих права управления транспортом. В каждом подобном случае автоинспекторы привлекают водителей к административной ответственности, а транспорт эвакуируется на спецстоянку. Глава регионального управления ГАИ Андрей Миллер отмечает, что каждое шестое ДТП на дорогах области совершают водители без прав. В этом году с их участием произошло 240 дорожных аварий. Рейды по отстранению таких опасных водители от участия в дорожном движении будут продолжены. В Тюмени скейт-парк на Вознесенской набережной готовят к техническому открытию. Глава Тюмени Максим Афанасьев лично осмотрел площадку. По его словам, при монтаже учли мнение профессиональных спортсменов. Именно они настояли на сплошном покрытии без швов. Это критично для безопасности при приземлениях. Пространство разделили на зоны для новичков и профи. После всех работ скейт-парк сертифицируют по ГОСТу и включат во всероссийский реестр. На этом все. Хорошего вечера.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены всего на 4 балла. Небольшие затруднения на Федюнинского от Пермякова до Червишевского тракта. Время

0: проезда 17 минут и 7 минут. Постоим на Ленина, Челюскинцев, Дамарис Тереза. Остальные затруднения не более 5 минут.
1: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
2: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Ждем еще одну новинку от «Лирика» – аутентичная. Эта яркая пластинка прозвучит на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
3: Реклама.
4: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
1: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дум.рф. Реклама. Не оферта.

на Красной Армии Russian Raul Alejandro With Kids, яркая история и Ponyo. Кстати, самые яркие истории у нас уже на подходе. Имею в виду главный тюменский чарт Выборкой. 20 лучших треков недели зазвучат в 19 часов. Так что никуда не уходи, оставайся с любимой радиостанцией. Тем более, далее у нас любимая музыка. Вспомним историю крем-соды, никаких больше вечеринок. И прямо сейчас появится The Bowser с пластинкой Magnetic. В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит вещица Мичико, диджей Гоха. Уже через 2 минуты с небольшим, ну а в 19 часов встречай Геру Адамяна и 20 лучших треков недели.
0: Реклама.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
10: А можно попробовать?
9: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Музыкальная приветливость, ребята. Это я, Гера, и главный Чуменский чарт выборка 20 лучших хитов недели, выбранные с вами совместно на сайте Red Army FM. Мы начинаем нашу вечеринку и наслаждаемся, конечно же, шедеврами. Но сразу скажу, возможно, я кого-то сегодня расстрою, потому что в наш сегодняшний плейлист не вошли, знаете кто? BTS с работой Swim. И Зиверт с работой Газ. Ну а теперь тот самый плейлист из 20 лучших. Поехали!

0: открывает наш плейлист легендарнейший хит этого лета 2026 года. By India, Хачо и Мод, Шаде. На следующих выходных мы уже, скорее всего, не увидим в нашем плейлисте. Ну и, собственно, лето на вот-вот заканчивается. Поэтому надеемся, что только календарное заканчивается. Климатическое хотелось бы, чтобы осталось с нами. Время перемен, чего-то хочется нового и чего-то интересного. Собственно, по этому случаю встречайте новинку. Slater, Dance. Прямо сейчас новинка.
1: 19 место.

0: За неделю пребывания в нашем плейлисте прибывает на 18 место Ave с работой Meet Me in the Dark. Ну а сразу после этого классного хита хочется рассказать вам кое-что. Не секретное, но расскажу. Новости музыкальные.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Spotify анонсировал новую функцию, предназначенную для маркировки профилей исполнителей, созданных с помощью ИИ на платформе. Это один из самых значительных шагов компании на сегодняшний день, поскольку стриминговый сервис стремится обеспечить пользователям большую прозрачность в отношении контента, созданного искусственным интеллектом. Инструмент под названием AI Personas начнет внедряться в середине сентября. Он уже будет работать в виде значка, который будет отображаться в мобильном приложении и в профилях исполнителей, а также в результатах поиска и в строках треков в плейлистах. День хип-хопа отмечали во всем мире 11 августа. Специально к этой дате Kion Музыка узнали, какие рэперы нравятся пользователям больше всего, оценив количество прослушиваний за период с 1 февраля по 1 августа 2026 года. Самым популярным и прослушиваемым рэпером русскоязычной хип-хоп-индустрии по итогам исследования стал кто? Баста, конечно же. Второе место занял Гуф, третье – Айс Гергерт. Ну а первую пятерку также вошли Макан и Джей Кон. Среди иностранных рэперов с заметным отрывом лидирует Эминем. На втором месте оказался 50 Cent. Ну а за ним Канье Уэст. Далее следует Тупак Шакур, Снуп Дог. А вторую половину десятки составили Тайга, Дрейк, Ллойд Бэнкс, Кэшис и Нейт Дог. Ну, на этом гангста-рэперской ноте мы завершаем рубрику музыкальных новостей и возвращаемся куда правильно, к нашему плейлисту, тем более там прямо сейчас. На 17 строчке будет новинка. Запустим, а потом представлю ее.
1: 17 место.

0: Это же те самые Gayazov Brothers, Santa Lucia. Новинка в нашем плейлисте. Знали бы они, рядом с кем стоят в нашем чарте. Ох, сами, наверное, были бы в шоке. Ну, я точно. Леди Гага и Доичи на 16-й строчке с хитом Runaway.
1: 16 место.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса. Облачно. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных. Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45. Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер, легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.

0: отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
3: После паузы возвращаемся к нашей любимой музыке. Номер 14 из 20. Это «Медуза» и «Генри Камомиля». «Don't Wanna Go Home». Прямо сейчас запускаю в эфир. 14.

за неделю очень сильно теряет вашу поддержку Мия Бойко. В 7-й строчке опускается на 12-е место ее трек «Экспонат». Ну а на строчке выше оказывается один из моих самых любимых французских музыкантов современности. Это Хугель и его стильный хит «Moving to the Sun» в совместке с Исмаэль Энджел и Ультра Нате. Давайте просто кайфанем от этой работы. 11-е.

0: Это мод In The Club. 10-я строчка в главном чеченском чарте. Так, на всякий случай, я напомню, что сейчас, если что, середина последнего месяца лета 2026. А вот вопрос к тебе. Ты его полноценно провел? Ну, я имею в виду лето. Ты успел уже провести выходные хотя бы один раз так, чтобы ты вспоминал об этом как легендарную ночь? Если нет, то самое время в эти выходные все исправить.
1: Реклама.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля. Замену всех автожидкостей. Диагностику ДВС. Заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.

0: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
1: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
2: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
4: 8:00. Пешком до садика и школы.
2: На работу в центр за 15 минут.
5: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
6: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
7: ООО «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
9: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
11: Вторую половину двадцатки лучших хитов недели открывает моя любимая работа в нашем чарте. Предлагаю сразу перейти к ней. Встречайте, это Алекс Уоррен, Fever Dream. Красота.

0: настоящую вечеринку. Сегодняшнюю нам задают Russian и Rauw Alejandro совместно с Wizkid. Работа называется Ponga. А сейчас музыкант современности, на мой взгляд, который разбавит наш танцевальный формат более музыкальный. Обожаю его творчество. Номер 6 в списке лучших. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Шестое место.

Прошлые выходные были номер один, а сегодня уже за пределами топ-3. Это Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». Очень громко вылетают из самого горячего списка хитов. Даже не дали им удержаться ни на серебряной, ни на бронзовой строчке. Ну, кто создал им такую жесткую конкуренцию в тройке лучших, узнаешь после короткой паузы.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
5: Застройщик УСЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Гиадзе, вещанная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Самых жарких встречайте, главные сегодняшние наши вечеринки. В прошлую пятницу были на пятой строчке, а сегодня у них уже бронза. Это Anota и 54 Ultra. Talk to you.

Поехали. 12 недель в чарте и 17 строчки опускаются на 20 место. By India, Хочу, Мод, Шаде. Под номером 19 на этой неделе новинка Sweater Dance. Восемнадцатая строчка. Это Ave, Meet Me in the Dark. На 17 строчке еще одна новинка сегодняшней нашей вечеринки. Gayazov Brothers, Santa Lucia. 16 место. Lady Gaga и Doechii, Runaway.

0: Поднимается The Bowser, Magnetic. Под номером 14 Медуза и Генри Камомили, Don't Wanna Go Home. 13-я строчка, The Second Voice, Let Me Be. Номер 12 на этой неделе, Мия Бойко, Экспонат.
1: Я экспонат, ты мой фанат.
0: 11-е место, Красавчик Хугель и Исмаэл Энджел совместно с Ультранате, Moving to the Sun. Номер 10, это мод, In the Club. 9-я строчка, Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер 8 Holiday Boy, Loco La Vida. Седьмая строчка Russian и Rauw Alejandro совместно с Wizkid, Pongo. Со второй на шестое место падает, просто падает оглушительно Teddy Swims, Mr. Know It All. И вот опять Хугель, но уже на пятой строчке с Сольта с работой Джамайка. Бам-бам-бам. Номер 4 – это Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Третье место – Анота и 54 Ультра, Talk to You. Под номером 2 – Тейм Импала и Дженни, Дракула. Ну и главный хит этой недели сегодняшней нашей с вами вечеринки. Филатов и Кэрос среди счастливых людей.

завершать именно нашу с вами вечеринку под этот хит, честно говоря, для меня ценно. Ну, потому что мы с вами в этом списке. Списки среди счастливых людей. Те, которые выбрали правильную музыку, стиль и, конечно же, кайфоваться. Переведу вам с моего языка. Это очень круто проводить время. Наслаждайтесь жизнью, ребята. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамович.

8 вечера в Тюмени. Продолжаем вечер пятницы в компании самой жаркой музыки. Ну, в пятницу у нас всегда так на Красной Армии. Далее, Питбульный Йо, Афроджек, Give Me Everything. И прямо сейчас Гаязов

Racine в переводе «Дай мне все». Ну, мы с тобой делимся классной музыкой, отличным настроением и подарками. Все это всегда присутствует на Красной Армии. А еще и в нашей группе во ВКонтакте можно посмотреть свежие новости нашего города. Не только, также встречай там свежие новинки. В общем, все, что происходит у нас на радиостанции, делимся с тобой в нашей группе во ВКонтакте. Радио «Красная Армия», подписывайся. Ну и будем двигаться далее. Впереди Tame Impala, Дженни с вирусной пластинкой «Дракула». И прямо сейчас вещица A.E.I.O.U. Оливер Хелденс. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу пасмурная, плюс 22 градуса. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Федука, его трек «Губы целуют». Полностью послушаем уже через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Слейтер с крутой вещицей «Дэнс». Это и многое другое здесь, на Красной Армии, уже через 2,5 минуты.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
6: Главный тюменский.
7: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

сына Красной Армии, красивая пластинка на ресницах. Далее также красиво продолжим отдыхать, но в компании уже другой музыки. Дэнс-шоу «Партизан» на подходе. Что это такое? Это суперхиты, это классика танцпола и танцевальные новинки, которые специально составлены для твоего вечера, для твоего настроения. Так что оставайся вместе с Красной Армией, здесь будет танцевально. Меня же зовут Сергей Белявский, всем классного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, пасмурно. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, пасмурно. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
11: А можно попробовать?
10: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
12: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
13: Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, пасмурно. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
0: Реклама.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
6: Звоните 28-60-56. Код города Тюмени 34-52. Сайт автовруки.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОС, ЗПС, ФЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: В эфире радиоканал «Красная Армия».

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Difference.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.